В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 29 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Мощный тайфун номер 26, вероятно, приблизится к островам Идзу. Китай объявил о продлении торгового перемирия с Соединенными Штатами. В результате авиаударов военных в Мьянме погибли 33 человека. А сейчас обо всем подробнее. Мощный тайфун номер 26 в четверг, возможно, приблизится к островам Идзу, расположенным к югу от центральной части Токио. Власти призывают жителей следить за новостями в связи с неопределенностью по поводу того, каким путем будет двигаться тайфун. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра вторника, тайфун номер 26 находился над акваторией к югу от Японии и двигался на восток-северо-восток со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляет 985 гектопаскалей, а максимальная устойчивая скорость ветра – 108 км в час. При этом скорость отдельных порывов достигает 162 км в час. Синоптики прогнозируют, что тайфун будет двигаться на северо-восток и предупреждают, что он может подойти близко к островам Идзу в четверг. Со среды на островах Идзу, как ожидается, будет постепенно увеличиваться высота волн. При этом влажный воздух, который несет тайфун, возможно, будет питать дождевой фронт, протянувшийся вдоль южного побережья главного японского острова Хонсю. Правительство Китая обнародовало подробности недавних торговых переговоров с Соединенными Штатами. В сообщении говорится, что торговое перемирие между двумя странами будет продлено на 2 месяца. Это подтверждает то, что уже было объявлено американской стороной. Министерство коммерции Китая заявило в понедельник, что договорилось с Соединенными Штатами о продлении торгового перемирия до 10 января. Срок действия перемирия истекал 10 ноября. Министерство заявило, что ищет решение до конца года по дальнейшему продлению срока действия соглашения посредством взаимодействия на высоком уровне в экономической и торговой сферах. В документе также говорится, что обе стороны договорились снизить пошлины на импортные товары общей стоимостью около 30 миллиардов долларов. Пошлины примерно на 90% подпадающих под это соглашение товаров будут снижены до уровня тарифов для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования. В воскресенье Управление торгового представителя Соединенных Штатов опубликовало рабочие процедуры для Американо-Китайской торгово-промышленной палаты. В сообщении говорится, что работу органа будет курировать министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, а со стороны Китая – вице-премьер Государственного совета Хэли Фэн. Стороны обсудят, среди прочего, снижение тарифов. Управление также опубликовало список товаров, рекомендованных для снижения таможенных пошлин. Экспорт из США в Китай включает сельскохозяйственную продукцию и медицинскую технику. Импорт из Китая включает бытовую технику и игрушки. В своем заявлении Грир отметил, администрация Трампа продолжит стремиться к справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной торговле с Китаем. Бывший заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл выступил с предупреждением по поводу намерений Пекина, заявив, что тот пытается подорвать связи Вашингтона с Токио. Кэмпбелл, который занимал свой пост в администрации Байдена, в понедельник дал интервью NHK в Токио. Он поделился своим анализом состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Кэмпбелла, Си Цзиньпин пытается убедить Трампа согласиться с китайским мировоззрением. Кэмпбелл отметил, они пытаются одновременно делать 2 вещи. Во-первых, разрушить основу отношений Соединенных Штатов с Тайванем. Полагаю, что председатель Си Цзиньпин последовательно и упорно выбивает ее, настаивая, что Соединенные Штаты и президент Трамп в принципе должны принимать в расчет то, как относится к этому кругу вопросов Китай. Кэмпбелл также заявил, что Си Цзиньпин стремится вбить клин между Соединенными Штатами и Японией, указав на то, что Трамп повторяет пекинскую версию истории времен войны. Он сказал: «Полагаю, что то, как президент Трамп и на публике, и в официальных документах указывает, что Соединенные Штаты и Китай были союзниками во время Второй мировой войны, на самом деле отражает точку зрения Китая на то, каким образом можно фактически манипулировать Соединенными Штатами». Коммунистическая партия не была союзником Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Кэмпбелл заявил, что будущее японо-американского сотрудничества будет определяться взаимодействием в области искусственного интеллекта. Он указал на необходимость для Токио больше участвовать в игре в области искусственного интеллекта вместе с Соединенными Штатами, а также подчеркнул, что Японии и Соединенным Штатам необходимо больше говорить друг с другом об искусственном интеллекте, микросхемах и вооружениях. Вооруженная этническая повстанческая группировка в Мьянме заявила в понедельник, что в результате авиаудара военных погибло более 30 человек. Страна находится в состоянии гражданской войны с тех пор, как 5 лет назад военные захватили власть в результате государственного переворота. Армия Аракана сообщила, что военные нанесли авиаудары по целям вблизи рынка в западном штате Ракхайн. По ее данным, в результате атак погибли 33 человека, 36 получили ранения. Военные пока не прокомментировали это сообщение. В Мьянме сохраняется нестабильная обстановка из-за продолжающихся боевых действий между военными, продемократическими силами и вооруженными этническими меньшинствами. В апреле после всеобщих выборов к власти пришло правительство, поддерживаемое военными, которое утверждало, что является переходным на пути к гражданскому правлению. Однако продемократические партии были исключены из этого процесса, а военные продолжают наносить авиаудары. По данным Организации Объединенных Наций, более 120 тысяч человек стали перемещенными лицами из-за обострения боевых действий между антиправительственными повстанцами-хуситами в Йемене и Саудовской Аравией. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается по мере усиления конфликта между поддерживаемыми Ираном хуситами и Саудовской Аравией, наряду с то и дело происходящим обменом ударами между Ираном и Соединенными Штатами. Также усиливается напряженность в Красном море, выступающем альтернативным маршрутом перевозки нефти, в то время как движение в Ормузском проливе по-прежнему сильно ограничено. В Йемене сохраняется отчаянная гуманитарная ситуация из-за гражданской войны, которая продолжается уже более 10 лет. По сообщению ООН, эскалация конфликта за последнее время вынудила покинуть свои дома более 120 тысяч человек. Некоторые из них бежали в Джибути, переправившись через море на лодках. По сообщениям ООН и местных властей, бежавшие начали прибывать в текущем месяце. В одном из лагерей беженцев в Обоке на северо-востоке Джибути большое количество перемещенных лиц ютится в сыром душном здании. У некоторых из них высокая температура и кашель. Женщины жалуются, что им приходится переодеваться ночью в темноте, поскольку в помещении нет перегородок. Одна беременная женщина, бежавшая из города за морем, пояснила, что их дом находится рядом с военным объектом и были авиационные налеты. Она сказала, что жить в таких условиях очень тяжело, и она волнуется за будущего ребенка, поскольку до сих пор не могла пройти медосмотр. Власти готовятся к приему еще как минимум 10 тысяч беженцев в данном лагере, где уже скопилось более 4 тысяч бежавших из Йемена и Эритреи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
0: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
0: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
1: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Майк обращается к Там и Мия.
1: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
0: Мия говорит.
1: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
0: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Да,
1: почему бы нам не поехать всем вместе?
0: Мия с сожалением отвечает.
1: Ой, в субботу я не могу.
0: Там добавляет.
1: И у меня занятия.
0: Кайто говорит.
1: Очень жаль. Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
1: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает «вместе». Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «ка», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
3: «иссёни икимасэнка».
1: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масэн», а также добавления «ка» в конце фразы с повышением интонации.
0: Послушайте и повторите.
3: «Икимасэнка». «Иссёни икимасэнка».
0: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
4: Комбан, иссёни гохан о табе ни икимасэнка?
5: Ии дес не. Икимашо.
1: Вот что значит фразы.
4: Комбан, иссёни гохан о табе ни икимасэнка?
0: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
1: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табе ни ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасэнка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
5: Ии десу не. Икимашо.
0: Звучит неплохо. Пошли.
1: «Ии дес не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
0: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масэнка» и «машоу»?
1: В форме «масё» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, а форма «масэнка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
0: Послушайте и повторите.
3: Гохан о табе ни икимасэнка? Иссё ни гохан о табе ни икимасэнка? Комбан.
1: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
3: Барбекю о сыру.
1: Глагол «суру» в масс форме это
3: «шимас». «Шимас».
1: Попробуйте.
6: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
4: Доёбива чотто.
1: Чотто означает дословно «немного», но растягивая окончание и ослабляя ударение так, что получается «чотто», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доёбива чотто» — это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
0: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
7: «Доёбива чотто».
8: «Доёбива чотто».
9: «Доёбива чотто».
0: Послушайте и повторите.
4: Тоёбива чотто.
0: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
4: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
4: ああ。 土曜日はちょっと… 私も授業があります。
10: 残念。じゃあ、二人で行こう。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
1: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
0: Кажется, они считались наемными убийцами.
1: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
0: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
1: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
0: А знаменитые трюки ниндзя?
1: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
0: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 29 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Мощный тайфун номер 26, вероятно, приблизится к островам Идзу. Китай объявил о продлении торгового перемирия с Соединенными Штатами. В результате авиаударов военных в Мьянме погибли 33 человека. А сейчас обо всем подробнее. Мощный тайфун номер 26 в четверг, возможно, приблизится к островам Идзу, расположенным к югу от центральной части Токио. Власти призывают жителей следить за новостями в связи с неопределенностью по поводу того, каким путем будет двигаться тайфун. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра вторника, тайфун номер 26 находился над акваторией к югу от Японии и двигался на восток-северо-восток со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляет 985 гектопаскалей, а максимальная устойчивая скорость ветра – 108 км в час. При этом скорость отдельных порывов достигает 162 км в час. Синоптики прогнозируют, что тайфун будет двигаться на северо-восток и предупреждают, что он может подойти близко к островам Идзу в четверг. Со среды на островах Идзу, как ожидается, будет постепенно увеличиваться высота волн. При этом влажный воздух, который несет тайфун, возможно, будет питать дождевой фронт, протянувшийся вдоль южного побережья главного японского острова Хонсю. Правительство Китая обнародовало подробности недавних торговых переговоров с Соединенными Штатами. В сообщении говорится, что торговое перемирие между двумя странами будет продлено на 2 месяца. Это подтверждает то, что уже было объявлено американской стороной. Министерство коммерции Китая заявило в понедельник, что договорилось с Соединенными Штатами о продлении торгового перемирия до 10 января. Срок действия перемирия истекал 10 ноября. Министерство заявило, что ищет решение до конца года по дальнейшему продлению срока действия соглашения посредством взаимодействия на высоком уровне в экономической и торговой сферах. В документе также говорится, что обе стороны договорились снизить пошлины на импортные товары общей стоимостью около 30 миллиардов долларов. Пошлины примерно на 90% подпадающих под это соглашение товаров будут снижены до уровня тарифов для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования. В воскресенье Управление торгового представителя Соединенных Штатов опубликовало рабочие процедуры для Американо-Китайской торгово-промышленной палаты. В сообщении говорится, что работу органа будет курировать министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, а со стороны Китая – вице-премьер Государственного совета Хэйли Фэн. Стороны обсудят, среди прочего, снижение тарифов. Управление также опубликовало список товаров, рекомендованных для снижения таможенных пошлин. Экспорт из США в Китай включает сельскохозяйственную продукцию и медицинскую технику. Импорт из Китая включает бытовую технику и игрушки. В своем заявлении Грир отметил, администрация Трампа продолжит стремиться к справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной торговле с Китаем. Бывший заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл выступил с предупреждением по поводу намерений Пекина, заявив, что тот пытается подорвать связи Вашингтона с Токио. Кэмпбелл, который занимал свой пост в администрации Байдена, в понедельник дал интервью NHK в Токио. Он поделился своим анализом состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Кэмпбелла, Си Цзиньпин пытается убедить Трампа согласиться с китайским мировоззрением. Кэмпбелл отметил, они пытаются одновременно делать 2 вещи. Во-первых, разрушить основу отношений Соединенных Штатов с Тайванем. Полагаю, что председатель Си Цзиньпин последовательно и упорно выбивает ее, настаивая, что Соединенные Штаты и президент Трамп в принципе должны принимать в расчет то, как относится к этому кругу вопросов Китай. Кэмпбелл также заявил, что Си Цзиньпин стремится вбить клин между Соединенными Штатами и Японией, указав на то, что Трамп повторяет пекинскую версию истории времен войны.
Он сказал: «Полагаю, что то, как президент Трамп и на публике, и в официальных документах указывает, что Соединенные Штаты и Китай были союзниками во время Второй мировой войны, на самом деле отражает точку зрения Китая на то, каким образом можно фактически манипулировать Соединенными Штатами. Коммунистическая партия не была союзником Соединенных Штатов во время Второй мировой войны». Кэмпбелл заявил, что будущее японо-американского сотрудничества будет определяться взаимодействием в области искусственного интеллекта. Он указал на необходимость для Токио больше участвовать в игре в области искусственного интеллекта вместе с Соединенными Штатами, а также подчеркнул, что Японии и Соединенным Штатам необходимо больше говорить друг с другом об искусственном интеллекте, микросхемах и вооружениях. Вооруженная этническая повстанческая группировка в Мьянме заявила в понедельник, что в результате авиаудара военных погибло более 30 человек. Страна находится в состоянии гражданской войны, и с тех пор, как 5 лет назад

0: Военные захватили власть в результате государственного переворота. Армия Аракана сообщила, что военные нанесли авиаудары по целям вблизи рынка в западном штате Ракхайн. По ее данным, в результате атак погибли 33 человека, 36 получили ранения. Военные пока не прокомментировали это сообщение. В Мьянме сохраняется нестабильная обстановка из-за продолжающихся боевых действий между военными, продемократическими силами и вооруженными этническими меньшинствами. В апреле после всеобщих выборов к власти пришло правительство, поддерживаемое военными, которое утверждало, что является переходным на пути к гражданскому правлению. Однако продемократические партии были исключены из этого процесса, а военные продолжают наносить авиаудары. По данным Организации Объединенных Наций, более 120 тысяч человек стали перемещенными лицами из-за обострения боевых действий между антиправительственными повстанцами-хуситами в Йемене и Саудовской Аравией. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается по мере усиления конфликта между поддерживаемыми Ираном хуситами и Саудовской Аравией, наряду с то и дело происходящим обменом ударами между Ираном и Соединенными Штатами. Также усиливается напряженность в Красном море, выступающем альтернативным маршрутом перевозки нефти, в то время как движение в Ормузском проливе по-прежнему сильно ограничено. В Йемене сохраняется отчаянная гуманитарная ситуация из-за гражданской войны, которая продолжается уже более 10 лет. По сообщению ООН, эскалация конфликта за последнее время вынудила покинуть свои дома более 120 тысяч человек. Некоторые из них бежали в Джибути, переправившись через море на лодках. По сообщениям ООН и местных властей, бежавшие начали прибывать в текущем месяце. В одном из лагерей беженцев в Обоке на северо-востоке Джибути большое количество перемещенных лиц ютится в сыром душном здании. У некоторых из них высокая температура и кашель. Женщины жалуются, что им приходится переодеваться ночью в темноте, поскольку в помещении нет перегородок. Одна беременная женщина, бежавшая из города за морем, пояснила, что их дом находится рядом с военным объектом и были авиационные налеты. Она сказала, что жить в таких условиях очень тяжело, и она волнуется за будущего ребенка, поскольку до сих пор не могла пройти медосмотр. Власти готовятся к приему еще как минимум 10 тысяч беженцев в данном лагере, где уже скопилось более 4 тысяч бежавших из Йемена и Эритреи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
0: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
0: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
1: Послушайте диалог 31 урока.
2: 今度の土曜日, Кайトと忍者博物館に行きます.
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね.
2: はい. みんなで一緒に行きませんか?
3: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Майк обращается к Там и Мия.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
0: Мия говорит:
3: Майк-сан,本当に忍者が好きですね.
1: Майк-сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
0: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
2: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
1: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
0: Мия с сожалением отвечает:
3: А,土曜日はちょっと.
1: Ой, в субботу я не могу.
0: Там добавляет:
3: 私も授業があります.
1: И у меня занятия.
0: Кайто говорит:
4: Цанне.
1: Очень жаль.
4: Джа, втори дейко.
1: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
1: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает «вместе». Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «ка», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «иссёни икимасенка».
1: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «ка» в конце фразы с повышением интонации.
0: Послушайте и повторите.
5: «Икимасенка». «Иссёни икимасенка».
0: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
3: Комбан, иссё ни гохан о табе ни икимасен ка? Ии десу не. Икимашо.
1: Вот что значит фразы.
3: Комбан, иссё ни гохан о табе ни икимасен ка?
0: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
1: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табе ни ику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасен ка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
3: Ии десу не. Икимашо.
0: Звучит неплохо. Пошли.
1: «Ии десу не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
0: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
1: В форме «машо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, а форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
0: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасен ка? Иссё ни гохан о табе ни икимасен ка? Комбан.
1: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
1: Глагол «сур» в масс-форме это
5: «симас». «Симас».
1: Попробуйте.
4: «Минна де барбекю о симасен ка?» «Минна де барбекю о симасен ка?»
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
3: Доёби ва чотто.
1: Чотто означает дословно «немного», но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чотто», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюби ва чотто» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
0: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: 土曜日はちょっと
0: 土曜日はちょっと
7: 土曜日はちょっと
0: Послушайте и повторите
5: 土曜日はちょっと
0: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
8: 残念。じゃあ二人で行こう。
1: マイクと一緒にポップカルチャ
0: ー。 А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
1: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
0: Кажется, они считались наемными убийцами.
1: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
0: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
1: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
0: А знаменитые трюки ниндзя?
1: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
0: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.

эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 29 сентября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Мощный тайфун номер 26, вероятно, приблизится к островам Идзу. Китай объявил о продлении торгового перемирия с Соединенными Штатами. В результате авиаударов военных в Мьянме погибли 33 человека. А сейчас обо всем подробнее. Мощный тайфун номер 26 в четверг, возможно, приблизится к островам Идзу, расположенным к югу от центральной части Токио. Власти призывают жителей следить за новостями в связи с неопределенностью по поводу того, каким путем будет двигаться тайфун. По данным Метеорологического управления Японии, по состоянию на 6 часов утра вторника, тайфун номер 26 находился над акваторией к югу от Японии и двигался на восток-северо-восток со скоростью 15 км в час. Атмосферное давление в центральной части тайфуна составляет 985 гектопаскалей, а максимальная устойчивая скорость ветра 108 км в час. При этом скорость отдельных порывов достигает 162 км в час. Синоптики прогнозируют, что тайфун будет двигаться на северо-восток и предупреждают, что он может подойти близко к островам Идзу в четверг. Со среды на островах Идзу, как ожидается, будет постепенно увеличиваться высота волн. При этом влажный воздух, который несет тайфун, возможно, будет питать дождевой фронт, протянувшийся вдоль южного побережья главного японского острова Хонсю. Правительство Китая обнародовало подробности недавних торговых переговоров с Соединенными Штатами. В сообщении говорится, что торговое перемирие между двумя странами будет продлено на 2 месяца. Это подтверждает то, что уже было объявлено американской стороной. Министерство коммерции Китая заявило в понедельник, что договорилось с Соединенными Штатами о продлении торгового перемирия до 10 января. Срок действия перемирия истекал 10 ноября. Министерство заявило, что ищет решение до конца года по дальнейшему продлению срока действия соглашения посредством взаимодействия на высоком уровне в экономической и торговой сферах. В документе также говорится, что обе стороны договорились снизить пошлины на импортные товары общей стоимостью около 30 миллиардов долларов. Пошлины примерно на 90% подпадающих под это соглашение товаров будут снижены до уровня тарифов для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования. В воскресенье Управление торгового представителя Соединенных Штатов опубликовало рабочие процедуры для Американо-Китайской торгово-промышленной палаты. В сообщении говорится, что работу органа будет курировать министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир, а со стороны Китая – вице-премьер Государственного совета Хэли Фэн. Стороны обсудят, среди прочего, снижение тарифов. Управление также опубликовало список товаров, рекомендованных для снижения таможенных пошлин. Экспорт из США в Китай включает сельскохозяйственную продукцию и медицинскую технику. Импорт из Китая включает бытовую технику и игрушки. В своем заявлении Грир отметил, администрация Трампа продолжит стремиться к справедливой, сбалансированной и взаимовыгодной торговле с Китаем. Бывший заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Курт Кэмпбелл выступил с предупреждением по поводу намерений Пекина, заявив, что тот пытается подорвать связи Вашингтона с Токио. Кэмпбелл, который занимал свой пост в администрации Байдена, в понедельник дал интервью NHK в Токио. Он поделился своим анализом состоявшегося на прошлой неделе в Вашингтоне саммита президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Кэмпбелла, Си Цзиньпин пытается убедить Трампа согласиться с китайским мировоззрением. Кэмпбелл отметил, они пытаются одновременно делать 2 вещи. Во-первых, разрушить основу отношений Соединенных Штатов с Тайванем. Полагаю, что председатель Си Цзиньпин последовательно и упорно выбивает ее, настаивая, что Соединенные Штаты и президент Трамп в принципе должны принимать в расчет то, как относится к этому кругу вопросов Китай. Кэмпбелл также заявил, что Си Цзиньпин стремится вбить клин между Соединенными Штатами и Японией, указав на то, что Трамп повторяет пекинскую версию истории времен войны. Он сказал: «Полагаю, что то, как президент Трамп и на публике, и в официальных документах указывает, что Соединенные Штаты и Китай были союзниками во время Второй мировой войны, на самом деле отражает точку зрения Китая на то, каким образом можно фактически манипулировать Соединенными Штатами». Коммунистическая партия не была союзником Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Кэмпбелл заявил, что будущее японо-американского сотрудничества будет определяться взаимодействием в области искусственного интеллекта. Он указал на необходимость для Токио больше участвовать в игре в области искусственного интеллекта вместе с Соединенными Штатами, а также подчеркнул, что Японии и Соединенным Штатам необходимо больше говорить друг с другом об искусственном интеллекте, микросхемах и вооружениях. Вооруженная этническая повстанческая группировка в Мьянме заявила в понедельник, что в результате авиаудара военных погибло более 30 человек. Страна находится в состоянии гражданской войны с тех пор, как 5 лет назад военные захватили власть в результате государственного переворота. Армия Аракана сообщила, что военные нанесли авиаудары по целям вблизи рынка в западном штате Ракхайн. По ее данным, в результате атак погибли 33 человека, 36 получили ранения. Военные пока не прокомментировали это сообщение. В Мьянме сохраняется нестабильная обстановка из-за продолжающихся боевых действий между военными, продемократическими силами и вооруженными этническими меньшинствами. В апреле после всеобщих выборов к власти пришло правительство, поддерживаемое военными, которое утверждало, что является переходным на пути к гражданскому правлению. Однако продемократические партии были исключены из этого процесса, а военные продолжают наносить авиаудары. По данным Организации Объединенных Наций, более 120 тысяч человек стали перемещенными лицами из-за обострения боевых действий между антиправительственными повстанцами-хуситами в Йемене и Саудовской Аравией. Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается по мере усиления конфликта между поддерживаемыми Ираном хуситами и Саудовской Аравией, наряду с то и дело происходящим обменом ударами между Ираном и Соединенными Штатами. Также усиливается напряженность в Красном море, выступающем альтернативным маршрутом перевозки нефти, в то время как движение в Ормузском проливе по-прежнему сильно ограничено. В Йемене сохраняется отчаянная гуманитарная ситуация из-за гражданской войны, которая продолжается уже более 10 лет. По сообщению ООН, эскалация конфликта за последнее время вынудила покинуть свои дома более 120 тысяч человек. Некоторые из них бежали в Джибути, переправившись через море на лодках. По сообщениям ООН и местных властей, бежавшие начали прибывать в текущем месяце. В одном из лагерей беженцев в Обоке на северо-востоке Джибути большое количество перемещенных лиц ютится в сыром душном здании. У некоторых из них высокая температура и кашель. Женщины жалуются, что им приходится переодеваться ночью в темноте, поскольку в помещении нет перегородок. Одна беременная женщина, бежавшая из города за морем, пояснила, что их дом находится рядом с военным объектом и были авиационные налеты. Она сказала, что жить в таких условиях очень тяжело, и она волнуется за будущего ребенка, поскольку до сих пор не могла пройти медосмотр. Власти готовятся к приему еще как минимум 10 тысяч беженцев в данном лагере, где уже скопилось более 4 тысяч бежавших из Йемена и Эритреи. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
0: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
1: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
0: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
1: Послушайте диалог 31-го урока.
2: Майк-сан は本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか? 土曜日はちょっと私も授業があります。
3: 残念。じゃあ2人で行こう。
1: Давайте разберем фразы по порядку.
0: Майк обращается к Там и Мия.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
0: Мия говорит.
2: Майк さんは本当に忍者が好きですね。
1: Майк сан, тебе очень нравятся ниндзя, да?
0: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
4: Ай, みんなで一緒に行きませんか?
1: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
0: Мия с сожалением отвечает.
2: Доёби ва чотто.
1: Ой, в субботу я не могу.
0: Там добавляет.
2: Ватаси мо джугё га аримас.
1: И у меня занятия.
0: Кайто говорит.
3: Цанне.
1: Очень жаль.
3: Джа, втари де ико.
1: Значит, поедем вдвоём. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие.Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – почему бы нам не поехать всем вместе?
4: 一緒に行きませんか?
0: Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
1: Давайте разберем слова в этой фразе.Иссёни означает «вместе». Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола «идти ехать» – «ику». Добавляя вопросительную частицу «ка», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «иссёни икимасен ка».
1: Приглашение к действию – формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «ка» в конце фразы с повышением интонации.
0: Послушайте и повторите.
5: Икимасен ка? Иссё ни икимасен ка?
0: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
1: Вот что значит фразы.
2: Комбан, иссё ни гохан о табе ни икимасен ка?
0: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
1: Комбан означает сегодня вечером. Иссё ни это вместе, а гохан еда. Таким образом, гохан о табе ни ику означает пойти поесть.Ику ходить меняется на икимасен ка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
2: И десь не икимашо.
0: Звучит неплохо. Пошли.
1: И десь не. Это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. Икимашо – это ику в форме машо. В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
0: На 22-м уроке мы узнали, что «мащо» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори мащо». В чем разница между «масенка» и «мащо»?
1: В форме «мащо» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение, а форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
0: Послушайте и повторите.
5: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
1: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю?Вместе со всеми это «миннаде». Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
1: Глагол «суру» в масс форме это
5: «шимас». «Шимас».
1: Попробуйте.
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
0: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Доёбива чотто.
1: Чотто означает дословно «немного», но растягивая окончание и ослабляя ударение так, что получается «чотто», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доёбива чотто» это более вежливый способ отказаться. Суббота мне не подходит.
0: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
6: Тоёби ва чотто.
7: Тоёби ва чотто.
8: Тоёби ва чотто.
0: Послушайте и повторите.
2: Тоёби ва чотто.
0: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
4: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
2: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
4: はい。みんなで一緒に行きませんか？
2: あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
3: 残念。じゃあ二人で行こう。
9: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: А теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о ниндзя.
1: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
0: Кажется, они считались наемными убийцами.
1: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
0: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
1: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
0: А знаменитые трюки ниндзя?
1: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
0: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
1: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
0: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.